0: Ракетных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
1: Коллапс прифронтовой логистики фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
2: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
4: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
5: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
8: Опять же где-то над нами.
7: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
9: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
10: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышать, взрывы начала.
11: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
7: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
7: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
13: Куда они падают?
14: Куда? О, ну, смотри. И куда он упал?
7: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
15: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
16: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
7: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
17: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн сейчас в России... По разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
7: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
18: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
7: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2020

0: остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
1: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно

0: отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
7: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
6: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
6: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
10: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
6: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой. Однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве. Но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
12: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
13: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
14: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая. Да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
15: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
16: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
5: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
17: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
19: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
6: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
20: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
21: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
6: Постоянные воздушные тревоги
0: и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
4: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
22: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года, и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
24: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
23: Да, цифра шокирует, но...
24: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
23: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
24: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
23: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
24: Ну, ожидаемо.
23: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
24: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
23: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
24: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
23: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
24: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
23: Почему?
24: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
23: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
25: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
23: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
24: Ничего себе.
23: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
24: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
23: Думаешь, дело только в технологиях?
24: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
23: Ну да, все автоматизировано.
24: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
23: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
24: А кто тогда?
23: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
24: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025. 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
23: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
24: В смысле?
23: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
24: А, то есть они просто тянули время?
23: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
24: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
23: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только под 25%, а то и 30%.
24: Жесть.
23: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
24: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
23: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
24: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
23: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
24: И как же?
23: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
24: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
23: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
24: Ага.
23: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
24: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
23: Оптимизировать штат.
24: Увольнять?
23: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
24: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
23: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
24: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
23: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
24: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
23: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
24: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
23: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
24: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
23: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
24: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроятся.
23: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
24: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
23: О, да. Это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
24: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
23: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
24: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
3: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
24: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
3: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
24: Почему?
3: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
24: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
3: Цифры Росстата?
24: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? Эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
3: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
24: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
3: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
24: Копейки.
3: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
24: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
3: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
24: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
3: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
24: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
3: Это правда.
24: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
3: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
24: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность.
3: Угу.
24: Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
3: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
24: Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
11: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
10: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
11: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
10: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
10: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
12: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
10: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
13: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
14: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала. У меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
15: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
16: Ноге моей пи***.
2: Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
0: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
5: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
0: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
9: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
0: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
9: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
0: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
16: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
0: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
6: мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
0: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге мы сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, где-то в лучшем случае 3 с небольшим процентом от ВВП.
0: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП

0: На корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
1: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
2: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
3: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушения от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
5: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязан. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
6: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз.

0: Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
0: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
4: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
3: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
5: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
3: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
6: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
3: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
3: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
3: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
9: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
1: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
10: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
1: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
11: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
1: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
12: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
13: В смысле, обычная строительная пленка?
12: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
13: Кошмар.
12: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
13: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
12: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени.
13: Угу.
12: 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
13: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
12: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
13: А на чем?
12: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
13: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
12: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
13: Угу.
12: По углам моментально расползается черная плесень.
13: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
12: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
13: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
12: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
13: С ума сойти.
12: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
13: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
12: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
13: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
12: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
13: И им ставят какие-то сроки.
12: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
13: А что происходит в реальности?
12: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
13: То есть ни перегородок, ни кровли?
12: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
13: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
12: Угу.
13: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
12: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
13: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
6: Логично.
13: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
12: А крайними остаются люди под пленкой.
14: Да.
12: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
13: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
12: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
13: Угу.
12: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
13: Ну, на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
12: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
13: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
12: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
13: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
12: Угу.
13: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
12: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
13: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
12: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
13: Серьезно?
12: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
13: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
12: Ну да.
13: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
12: То есть это фильтр?
13: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
12: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
13: Угу.
12: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
13: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
12: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
13: Проходит ровно 3 недели.
12: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
13: И когда комиссия наконец-то приезжает?
12: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
13: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
12: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
13: Так.
12: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
13: А как они вообще рассчитываются?
12: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
13: Откуда берется эта конкретная цифра?
12: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
13: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
12: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
13: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
12: Угу.
13: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
12: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
13: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
12: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
13: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
12: Какой?
13: деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
12: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
13: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
12: Кассир просто вызовет охрану.
13: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
12: Который еще и зависит от воли чиновников.
13: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
12: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
13: Угу.
12: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
13: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
12: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
13: А дальше?
12: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
13: Пикеты.
12: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
13: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
12: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
13: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
12: Одобрено ровно 134 заявления.
13: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
12: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
13: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
14: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. А на самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
3: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
3: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
15: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
3: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
3: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже 3-й день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
3: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
17: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
3: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
18: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
3: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
19: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
3: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
19: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
3: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
20: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
3: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушили брошенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
0: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Никола, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
3: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
10: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
2: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. С способные выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
15: Позвонил в 112. Мне сказали, сидите дома. Бабахай так, что окна...

0: все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
1: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
2: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
3: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
1: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
5: Товарищи, это Химки.

0: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили систему оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде, бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзий.

0: и покоя.
1: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода. Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью».
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто поджечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
5: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделений уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
4: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
6: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
4: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
7: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
4: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
8: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
0: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по центрам подготовки операторов беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
10: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
11: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
0: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
12: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
0: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
11: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
0: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
14: Угу.
13: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
14: Да уж.
13: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
14: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
13: Да, срок огромный.
14: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
13: Ага. Типа пересидеть бурю.
14: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
13: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
14: Ну да, картинка красивая.
13: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
14: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
13: То есть они просто заканчиваются.
14: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
13: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
14: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
13: Угу.
14: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
13: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
14: А как что?
13: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
14: Так. Нормальная сумма для завода.
13: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
14: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
13: Вот именно.
14: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
13: Просто выживают.
14: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
13: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
14: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
13: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
14: Угу, иллюзия такая есть.
13: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
14: Объясни механику.
13: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
14: Логично.
13: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
14: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
13: То есть все дорожает в рублях.
14: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса. А рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
15: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
14: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
15: И пользуются этим.
14: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
15: А что с ними не так?
14: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
15: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
14: Именно так.
15: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
14: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
15: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
14: О да, преподносят это как победу.
15: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
14: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
15: И почему так сложилось?
14: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
15: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
14: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
15: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
14: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
15: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
14: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
15: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
14: Да-да, есть такое.
15: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
14: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
15: Градообразующее даже, я бы сказал.
14: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
15: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
14: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
15: Из-за запчастей.
14: Да, не хватает импортных комплектующих, из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
15: Кошмар.
14: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
15: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
14: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
15: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
14: Угу.
15: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
14: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
15: О, это прям больное место.
14: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
15: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
14: Да, очень удобно.
15: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
14: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
15: Ага, инфляционный рост выручки.
14: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
15: Ничего себе.
14: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
15: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
14: Выбор без выбора, по сути.
15: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
14: Что ты имеешь в виду?
15: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
14: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
15: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентом идут через беспроводные терминалы оплаты.
14: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
15: Абсолютно.
14: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
15: Катастрофа для маленькой точки.
14: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
15: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
14: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
15: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
14: До скорого.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
16: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
17: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
18: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
0: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
10: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
22: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
22: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
0: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
23: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
0: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
24: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
25: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
26: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к
1: мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, вроде техника в том числе, во многом становится одноразовой.
0: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
16: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
0: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
4: Опять же где-то над нами.
2: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
5: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
6: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
7: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что поперебьют всех.
2: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
2: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
8: Куда они падают?
9: Куда? О, смотри.
2: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
11: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
12: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
2: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
2: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Капотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Капотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
14: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирю в этот момент? Сибирю, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
2: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
15: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
2: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады белорусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит,

Путин совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и...

0: еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня, после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
7: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
6: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые говорим, в 2014 году уже окончательно. Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
6: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе Сибири-2. Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
10: «Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там».
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
6: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой. Однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его приоритет. привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотника с начала СВО.
12: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
13: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
14: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
15: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
16: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
5: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
9: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
17: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
9: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
19: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
20: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
19: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
21: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
22: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
19: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
23: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
24: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
19: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
0: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
25: Да, цифра шокирует, но...
0: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
25: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
0: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
25: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
0: Ну, ожидаемо.
25: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
0: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
25: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых тихих увольнений, ну, quiet firing.
0: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
25: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
0: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
25: Почему?
0: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
25: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
3: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
25: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
3: Ничего себе!
25: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
3: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
25: Думаешь, дело только в технологиях?
0: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
25: Ну да, все автоматизировано.
0: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
25: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
0: А кто тогда?
25: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
0: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
25: потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
0: В смысле?
25: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
0: А, то есть они просто тянули время?
25: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
0: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
25: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25, а то и 30%.
0: Жесть.
25: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
0: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
25: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
0: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
25: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
0: И как же?
25: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
0: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
25: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
0: Ага.
25: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
0: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
25: Оптимизировать штат.
0: Увольнять?
25: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
0: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
25: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
0: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
25: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
0: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
25: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону трех окладов.
0: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
25: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
0: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
25: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
0: С такой волчьей записью в трудовой книжки потом вообще никуда не устроиться.
25: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
0: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
25: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
0: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
25: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
0: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
4: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
0: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
4: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
0: Почему?
4: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
0: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
4: Цифры Росстата?
0: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? Эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
4: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
0: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
4: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
0: Копейки.
4: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
0: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
4: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
0: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
4: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
0: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходят. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
4: Это правда.
0: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
4: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
0: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
4: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
8: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
7: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
8: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
7: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
10: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
7: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
11: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
7: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
12: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
7: Достучаться до командования мать-срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
5: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
7: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
13: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
7: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
19: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
14: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
19: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
15: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
19: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
16: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
19: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
16: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
19: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
19: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
2: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
19: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
9: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
19: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году, по сравнению с предыдущим, сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 небольшим процентом от ВВП.
19: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
18: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
18: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
11: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как

0: Корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
3: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
1: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
4: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
4: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После

0: отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
1: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
0: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
2: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
0: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
3: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
0: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
0: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
8: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
7: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
9: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
7: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
10: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
7: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
11: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
12: В смысле обычная строительная пленка?
11: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
12: Кошмар.
11: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
12: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
11: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени.
12: Угу.
11: 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
12: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
11: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
12: А на чем?
11: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
12: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
11: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
12: Угу.
11: По углам моментально расползается черная плесень.
12: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
11: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
12: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
11: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
12: С ума сойти.
11: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
12: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
11: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
12: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
11: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
12: И им ставят какие-то сроки.
11: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
12: А что происходит в реальности?
11: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
12: То есть ни перегородок, ни кровли?
11: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
12: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать: «Ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию».
11: Угу.
12: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
11: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
12: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
11: Логично.
12: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
11: А крайними остаются люди под пленкой.
8: Да.
11: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
12: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
11: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
12: Угу.
11: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
12: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
11: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
12: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
11: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
12: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
11: Угу.
12: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
11: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
12: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
11: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
12: Серьезно?
11: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
12: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
11: Ну да.
12: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
11: То есть это фильтр?
12: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
11: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
12: Угу.
11: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявления на компенсацию составляет 20 дней.
12: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
11: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
12: Проходит ровно 3 недели.
11: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
12: И когда комиссия наконец-то приезжает?
11: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
12: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
11: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
12: Так.
11: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
12: А как они вообще рассчитываются?
11: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
12: Откуда берется эта конкретная цифра?
11: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
12: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
11: Бинго. Но люди-то хотят увести семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
12: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
11: Угу.
12: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
11: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
12: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
11: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
12: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
11: Какой?
12: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
11: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
12: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
11: Кассир просто вызовет охрану.
12: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
11: Который еще и зависит от воли чиновников.
12: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
11: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
12: Угу.
11: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
12: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
11: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
12: А дальше?
11: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
12: пикеты.
11: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
12: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
11: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
12: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
11: Одобрено ровно 134 заявления.
12: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
11: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
12: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
14: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
15: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. А на самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
14: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
14: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
16: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года.
17: Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
14: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
18: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
0: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
19: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
0: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
20: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
0: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
1: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
0: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
1: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
0: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
21: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
0: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
22: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу, и сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Никола, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
0: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
10: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
2: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невыномысске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали, однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
15: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
16: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
2: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
17: В 4 утра нас разбудил грохот. И вот они, последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
18: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
2: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
19: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
20: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические

0: стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
2: Товарищи, это Химки

0: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили систему оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде, бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня

0: просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Арбин, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, и если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырос.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчеты Генштаба выглядят как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
13: Угу.
12: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
13: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага. Типа пересидеть бурю.
13: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
12: Угу.
13: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так. Нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях?
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
12: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
12: И пользуются этим.
13: И еще как. Просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
12: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
12: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
13: Именно так.
12: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
12: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
12: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
12: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
12: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей и айтишников из гражданского сектора.
12: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
12: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
12: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
12: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
12: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
12: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
12: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
12: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
12: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
12: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
12: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек переходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС и жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
12: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
12: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
12: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
12: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
12: Ничего себе.
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
12: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
12: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
12: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЕ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
12: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
12: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
12: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
12: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
12: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный ЗЭТ-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
14: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
6: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
15: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
16: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
18: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
21: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня на лед в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
22: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
23: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
24: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
14: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
25: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ.
0: В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
2: Опять же где-то над нами.
0: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
3: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
4: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
5: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже чтобы поперебьют всех.
0: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
25: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
0: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
26: Куда они падают?
27: Куда? О, смотри. И куда он упал?
0: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
28: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
29: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
0: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
0: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
8: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют, а Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
0: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
9: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
0: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь

совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты.

0: экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
7: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
6: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
6: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
10: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
6: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
12: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
2: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
13: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
14: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака, такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
15: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
16: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить какие-то. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
2: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
5: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
17: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
19: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
6: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
9: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
20: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
6: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
21: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
22: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
6: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
24: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
23: Да, цифра шокирует, но...
24: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
23: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
24: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
23: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
24: Ну, ожидаемо.
23: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
24: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
23: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых тихих увольнений, ну, quiet firing.
24: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
23: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать на напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
24: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
23: Почему?
24: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
23: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
0: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
23: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
0: Ничего себе.
23: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
0: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
23: Думаешь, дело только в технологиях?
24: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
23: Ну да, все автоматизировано.
24: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
23: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
24: А кто тогда?
23: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
24: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
23: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
24: В смысле?
23: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
24: А, то есть они просто тянули время?
23: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
24: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
23: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25%, а то и 30%.
24: Жесть.
23: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
24: Ну, логика коммерческого сектора понятна. компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
23: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз драма – оборонно-промышленный комплекс.
24: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
23: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
24: И как же?
23: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
24: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
23: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
24: Ага.
23: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
3: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
23: Оптимизировать штат.
3: Увольнять?
23: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
3: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф: да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
23: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
3: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
23: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
3: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
23: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
24: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
23: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
24: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
23: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
24: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроиться.
23: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
24: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
23: О да, это классика. Разберем конкретный типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
24: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда, или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
23: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
24: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
23: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
4: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
23: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
4: Почему?
23: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
4: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
23: Цифры Росстата?
4: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? И эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
23: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
4: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
23: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
4: Копейки.
23: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
4: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
23: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
4: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
23: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
4: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение КАД-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
23: Это правда.
4: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
23: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
4: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность.
23: Угу.
4: Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
23: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
4: Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
7: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
2: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
7: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
2: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
2: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
10: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
2: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
11: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
2: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала. У меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
2: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
25: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой.
5: Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
13: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
15: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
14: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
16: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
14: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
25: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
14: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
25: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
14: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
9: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
14: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
17: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
14: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге мы сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 с небольшим процентом от ВВП.
14: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
19: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
20: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
19: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
10: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
19: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
12: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
19: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
19: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то,

0: Терактов. А теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
1: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
2: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
0: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
2: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
0: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
5: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
4: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан

0: выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
1: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына-спортсмена в азербайджанцы? В гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
0: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
2: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
4: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
0: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
0: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
7: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. А спорить это законным путем сейчас просто невозможно.
6: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
8: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
6: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
9: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
6: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Всем привет! в эфире «Разбор дня».
11: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
10: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
11: В смысле обычная строительная пленка?
10: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
11: Кошмар.
10: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
11: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
10: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени.
11: Угу.
10: 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
11: Стоп, удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
10: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
11: А на чем?
10: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
11: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
10: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
11: Угу.
10: По углам моментально расползается черная плесень.
11: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
10: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
11: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
10: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
11: С ума сойти.
10: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
11: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
10: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
11: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
10: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
11: И им ставят какие-то сроки.
10: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
11: А что происходит в реальности?
10: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
11: То есть ни перегородок, ни кровли.
10: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
11: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
10: Угу.
11: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
10: даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
11: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
2: Логично.
11: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
10: А крайними остаются люди под пленкой.
7: Да.
10: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
11: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
10: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
7: Угу.
10: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
11: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
10: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
11: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
10: Это все 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
11: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
10: Угу.
11: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
10: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
11: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
10: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
11: Серьезно?
10: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
11: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
10: Ну да.
11: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
10: То есть это фильтр?
11: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
10: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
11: Угу.
10: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
11: Слушай, ну 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
10: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
11: Проходит ровно 3 недели.
10: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
11: И когда комиссия наконец-то приезжает?
10: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
11: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
10: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
11: Так.
10: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
11: А как они вообще рассчитываются?
10: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
11: Откуда берется эта конкретная цифра?
10: Из министерских таблиц, которые, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
11: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
10: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
11: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
10: Угу.
11: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
10: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
11: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
10: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
11: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
10: Какой?
11: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
10: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
11: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
10: Кассир просто вызовет охрану.
11: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
10: Который еще и зависит от воли чиновников.
11: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
10: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
11: Угу.
10: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
11: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
10: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
11: А дальше?
10: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
11: Пикеты.
10: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
11: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
10: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
11: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
10: Одобрено ровно 134 заявления.
11: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
10: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
11: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
12: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
0: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
0: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсации и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет. Но буквально в один день девушка лишилась должности.
13: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
0: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
14: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не сказали. скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
0: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
15: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
0: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
16: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там, лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
0: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
17: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
0: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
17: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
0: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
18: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим, или будет у них новое.
0: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
19: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
0: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушовая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушовая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
10: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
2: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. С способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невиномыске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
15: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
16: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте, казалось, все окна повылетают.
2: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
17: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
18: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
2: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
19: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
20: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
2: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
21: Товарищи, это Химки

По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная

0: беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
1: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни смс-рассылок, а до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
2: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
3: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
0: Наутро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего.

0: поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно на самом деле нескольких рот подготовленных солдат. Главное зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бифордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его. Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделений уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящие настоящий ад, пишет ZVNCore Борис Рожин.
11: В часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято, вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация. Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
13: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага, типа пересидеть бурю.
13: Да-да, когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%. И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так. Нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие приставки выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях?
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
12: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
12: И пользуются этим.
13: И еще как. Просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
12: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
12: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
13: Именно так.
12: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически, да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
12: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
12: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
12: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
12: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
12: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в два раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
12: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в два раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
12: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
12: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
12: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
12: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
12: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
12: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
12: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
12: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
12: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
12: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
12: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
12: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
12: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
12: Ничего себе.
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
12: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
12: Слушай, я хочу добавить сюда, Еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
12: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудовании на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
12: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
12: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
12: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
12: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
12: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
14: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
6: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
15: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
16: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на Земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
18: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и Z-военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
21: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, Сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. На эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
0: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
3: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
22: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
14: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Опасность недели.
23: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
24: Опять же, где-то над нами.
23: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
25: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
26: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
27: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что-то поперебьют всех.
23: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствует о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
23: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
4: Куда они падают?
5: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
23: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
7: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
8: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
23: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Опасность недели.
23: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
9: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензин, в настоящий момент стоят.
23: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
10: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать с Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
23: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
11: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна встанет, паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна встанет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
23: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятые. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится.
1: Вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала

передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем. Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивать, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.

0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
2: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
1: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
3: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
1: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
4: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
1: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
2: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
1: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня, после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
6: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
5: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
7: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
5: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
4: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит, то пишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
5: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
8: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
5: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
9: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
5: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
10: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
5: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
1: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
11: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
1: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
12: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
13: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это атака-то было. У нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
14: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
15: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
1: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
4: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили».
1: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
16: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
1: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
17: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
1: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
18: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
5: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
19: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
20: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
5: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
3: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
21: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет. Поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года, и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
23: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
22: Да, цифра шокирует, но...
23: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
22: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
23: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
22: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
23: Ну, ожидаемо.
22: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
23: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
22: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
23: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
22: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
23: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
22: Почему?
23: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
22: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
24: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
22: Вот именно. К крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
23: Ничего себе!
22: Да, они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
23: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
22: Думаешь, дело только в технологиях?
23: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
22: Ну да, все автоматизировано.
23: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
22: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
23: А кто тогда?
22: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет, заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
23: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
22: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
23: В смысле?
22: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
23: А, то есть они просто тянули время?
22: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
23: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
22: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только под 25%, а то и 30%.
23: Жесть.
22: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
23: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
22: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
23: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
22: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
23: И как же?
22: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
23: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
22: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться. Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
2: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
22: Оптимизировать штат.
2: Увольнять?
22: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта, если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
2: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
22: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
2: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
22: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
2: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
22: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
2: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
22: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
2: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
22: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
2: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроятся.
22: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
2: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
22: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
2: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
22: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
2: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
6: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
2: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
6: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
2: Почему?
6: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
23: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
6: Цифры Росстата?
23: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? Эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
6: Могут, если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
23: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
6: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
23: Копейки.
6: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
23: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
6: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
23: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
6: 2 года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
23: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
6: Это правда.
23: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
6: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
23: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
6: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
23: Всем пока.
7: Радио Лента. 15:57 АМ.
0: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
0: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
9: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
10: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
1: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
10: если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
1: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
1: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
11: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
1: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
12: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
1: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
13: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи, это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
1: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
24: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
1: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
25: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
4: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
25: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
14: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
25: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
15: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
25: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
15: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
25: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
25: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
16: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
25: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
3: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
25: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 3 с небольшим процентом от ВВП.
25: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
18: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
19: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
18: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
11: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
18: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
20: Оказалось, что многомиллионные корабли
13: абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
18: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
18: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
2: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
18: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальны.

0: производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
0: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
4: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
3: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
5: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
3: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
6: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
3: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet, дальностью примерно в 150 километров, вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
1: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
1: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
4: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
7: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
4: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
8: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
9: В смысле обычная строительная пленка?
8: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
9: Кошмар.
8: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
9: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
8: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
9: Стоп, удар беспилотника — это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
8: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
9: А на чем?
8: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
9: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
8: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
9: Угу.
8: По углам моментально расползается черная плесень.
9: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
8: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
9: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
8: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами. Чтобы совсем не замерзнуть, они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
9: С ума сойти.
8: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
9: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
8: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
9: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
8: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
9: И им ставят какие-то сроки.
8: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
9: А что происходит в реальности?
8: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
9: То есть ни перегородок, ни кровли.
8: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
9: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
8: Угу.
9: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
8: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
9: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
8: Логично.
9: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
8: А крайними остаются люди под пленкой.
5: Да.
8: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
9: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
8: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
9: Угу.
8: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
9: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
8: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
9: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
8: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
9: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
8: Угу.
9: На 3 человек, на еду, проезд, одежда, учитывая, что все их вещи сгорели.
8: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
9: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
8: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
9: Серьезно?
8: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
9: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
8: Ну да.
9: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
8: То есть это фильтр?
9: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
8: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
9: Угу.
8: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
9: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
8: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
9: Проходит ровно 3 недели.
8: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
9: И когда комиссия наконец-то приезжает?
8: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
9: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
8: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
9: Так.
8: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
9: А как они вообще рассчитываются?
8: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
9: Откуда берется эта конкретная цифра?
8: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
9: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
8: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
9: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
8: Угу.
9: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
8: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино. У них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
9: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
8: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
9: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
8: Какой?
9: деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
8: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
9: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
8: Кассир просто вызовет охрану.
9: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
8: Который еще и зависит от воли чиновников.
9: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
8: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
9: Угу.
8: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
9: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссия высокого уровня.
8: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
9: А дальше?
8: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
9: Пикеты.
8: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
9: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
8: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
9: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
8: Одобрено ровно 134 заявления.
9: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
8: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
9: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
10: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
11: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будут люди увольняться. А на самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
10: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
1: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
12: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
1: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
1: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже 3-й день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
1: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
14: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
1: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
15: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
1: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
16: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
1: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
16: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
1: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
17: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
1: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
18: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Нихало, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
1: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
3: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
0: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
4: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
0: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
5: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
0: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
6: мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
0: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
7: В таком шоке я...
0: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
8: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома, бабахай так, что окна и двери трясутся.
9: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
0: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
10: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
11: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
0: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
12: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
0: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
13: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
0: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
14: Товарищи, это Химки

0: сюда.
1: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
2: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно как бы. Меня все трясет, колбасит.
1: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
3: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде, бомбоубежищ на всех не хватит.
1: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
4: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в

0: Теперь живет в режиме приграничного Белгорода. Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
1: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. А операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная

0: Мозырского завода уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто поджечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. что вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» Это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
13: Угу.
12: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
13: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага. Типа пересидеть бурю.
13: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
12: Угу.
13: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так. Нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях.
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса. А рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
14: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
14: И пользуются этим.
13: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
14: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
14: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
13: Именно так.
14: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство, замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
14: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
14: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
14: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
14: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
14: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
14: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
14: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
14: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
14: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
14: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
14: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
14: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
14: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
14: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
14: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
14: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
14: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
14: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100, верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
14: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
14: Ничего себе.
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
14: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
14: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
14: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудовании на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
14: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентом идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
14: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
14: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
14: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
14: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
15: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
6: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
16: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
17: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
18: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
9: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
21: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели – шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и военкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
22: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет и конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
23: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
24: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
25: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к
0: мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальные продвижения за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
15: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
3: Опять же где-то над нами.
2: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
4: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
5: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
25: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова говорят, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что поперебьют всех.
2: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствует о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
2: о том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
7: Куда они падают?
8: Куда? О, смотри.
2: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
10: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
11: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
2: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
12: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
2: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
13: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют, а Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
2: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
14: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, а что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, знаете какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
2: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй, когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны как бы самое главное.

0: любого здравомыслящего человека вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивать, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На

0: После того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
1: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
0: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня, после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
4: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
3: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
5: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
3: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
6: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 25-м году мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 24-м. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит, подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет. Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
3: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе Сибири-2. Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
7: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
3: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
8: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
3: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
9: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
3: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении.
10: Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
11: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
0: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
12: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
13: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это атака-то была, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
14: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
15: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить какие-то. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
0: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
6: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
0: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
16: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
0: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
17: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
0: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
18: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
3: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
7: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
19: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
3: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
20: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
21: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
23: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
22: Да, цифра шокирует. Но
23: просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
22: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
23: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
22: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
23: Ну, ожидаемо.
22: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
23: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
22: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых тихих увольнений, ну, quiet firing.
23: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
22: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
23: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
22: Почему?
23: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
22: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
1: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
22: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
1: Ничего себе.
22: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
1: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
22: Думаешь, дело только в технологиях?
23: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
22: Ну да, все автоматизировано.
23: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
22: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
23: А кто тогда?
22: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
23: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
22: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
23: В смысле?
22: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
23: А, то есть они просто тянули время?
22: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
23: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
22: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25, а то и 30%.
23: Жесть.
22: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
23: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
22: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
23: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
22: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
23: И как же?
22: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
23: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
22: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
23: Ага.
22: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
23: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
22: Оптимизировать штат.
23: Увольнять?
22: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
23: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
22: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
23: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
22: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
23: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
22: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону трех окладов.
23: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
22: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
23: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
22: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
23: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроиться.
22: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
23: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
22: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
23: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
22: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
23: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
4: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
23: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
4: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
23: Почему?
4: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
23: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
4: Цифры Росстата?
23: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? Эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
4: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
23: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
4: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
23: Копейки.
22: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
23: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
22: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
23: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
4: Два года, ну, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
23: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
4: Это правда.
23: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
4: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
23: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
4: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
0: Успехом и не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
5: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
9: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
10: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают, телефон отбирают, заставляют по 13-14 часов стоять на ногах, отдыхать не дают.
0: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
11: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
0: Официальные заявления Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходятся с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
12: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
0: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
13: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
3: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
24: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
3: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
25: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
3: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
25: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
3: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
6: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
3: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
14: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
3: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году, по сравнению с предыдущим, сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 небольшим процентом от ВВП.
3: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
5: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. В расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
9: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
11: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
7: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
0: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в 2 раза, пишет финансист Ян Арт.
16: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
0: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
16: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
0: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан.

0: стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
1: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
0: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
2: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
0: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
3: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем

0: оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
1: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
1: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
4: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
7: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят, по второму кругу через пыточные подвалы. Значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
4: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
8: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
9: В смысле, обычная строительная пленка.
8: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
9: Кошмар.
8: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
9: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну, знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
8: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
9: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
8: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
9: А на чем?
8: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
9: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
8: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
9: Угу.
8: По углам моментально расползается черная плесень.
9: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
8: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 26-го года.
9: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
8: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
9: С ума сойти.
8: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
9: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
8: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
9: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
8: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
9: И им ставят какие-то сроки.
8: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 26 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
9: А что происходит в реальности?
8: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
9: То есть ни перегородок, ни кровли?
8: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
9: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать: «ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию».
8: Угу.
9: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
8: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
9: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
8: Логично.
9: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
8: А крайними остаются люди под пленкой.
5: Да.
8: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
9: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
8: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
9: Угу.
8: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
9: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
8: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
9: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
8: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
9: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
8: Угу.
9: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
8: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
9: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
8: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
9: Серьезно?
8: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
9: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
8: Ну да.
9: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача – не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
8: То есть это фильтр?
9: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
8: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
9: Угу.
8: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
9: Слушай, ну 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
8: В мирное время в теплом офисе – да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
9: Проходит ровно 3 недели.
8: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
9: И когда комиссия наконец-то приезжает?
8: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
9: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
8: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
9: Так.
8: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
9: А как они вообще рассчитываются?
8: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
9: Откуда берется эта конкретная цифра?
8: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
9: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
8: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
9: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
8: Угу.
9: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
8: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
9: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
8: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
9: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
8: Какой?
9: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
8: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
9: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
8: Кассир просто вызовет охрану.
9: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
8: Который еще и зависит от воли чиновников.
9: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
8: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
9: Угу.
8: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
9: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
8: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
9: А дальше?
8: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
9: Пикеты.
8: Да, В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
9: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
8: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
9: Так, и сколько из них прошли этот фильтр?
8: Одобрено ровно 134 заявления.
9: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
8: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
9: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
10: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
1: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
1: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсации и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
11: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
1: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
12: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
1: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
1: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
1: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там, лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
1: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
15: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
1: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
15: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
1: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
16: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
1: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак в Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
17: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
1: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
10: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
2: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невыномысске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали, однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
15: Позвонил в 112. Они сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
16: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
2: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
17: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
18: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
2: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
19: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
20: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
2: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
21: Товарищи, это Химки,

0: сюда.
1: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
2: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как бы. Меня все трясет, колбасит.
1: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
3: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
1: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
4: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
1: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
5: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
1: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое

ныне так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или большая сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Арби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен, да, понятное дело, по промышленности.

0: промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В ВСУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
6: Угу.
12: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
6: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага. Типа пересидеть бурю.
13: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%. И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так. Нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях?
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
12: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
12: И пользуются этим.
13: И еще как. Просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
12: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
12: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
13: Именно так.
12: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
12: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
12: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
12: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
12: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
12: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
12: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
12: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
12: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
12: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
12: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
12: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
12: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
12: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
12: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
12: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек переходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС и жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
12: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
12: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
12: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
12: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
12: Ничего себе.
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
12: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
12: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
12: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
12: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
12: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
12: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
12: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
12: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный ЗЭТ-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
14: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
6: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
15: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
16: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
18: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
19: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
21: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
6: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
22: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
23: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
24: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
6: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
14: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
6: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
25: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ.
0: В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
2: 5 же где-то над нами.
0: Под ударом оказались два объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
3: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
4: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
5: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что-то поперебьют всех.
0: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
25: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
0: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
26: Куда они падают?
27: Куда? О, смотри. И куда он упал?
0: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
28: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
29: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
0: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Когда подорожает топливо? Удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер, но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
7: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензин, в настоящий момент стоят.
0: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
8: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, Сомского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют, Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге, потому что это два самых главных потребителя бензинов.
0: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
9: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
0: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны как бы самое главное. Юмористический был такой проект небольшой. у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что

0: пола, все это будет заменено логистически в течение месяца, и будут везтись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.

0: визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
1: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
0: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
2: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
0: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
3: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
0: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине. Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
5: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
6: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
5: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
7: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
5: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
9: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
8: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
10: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
11: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
12: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
13: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
8: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
3: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
8: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
14: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
8: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждена разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
15: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
8: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
17: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
16: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. С
5: Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
7: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
18: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
5: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
19: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
20: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
5: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
22: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
21: Да, цифра шокирует, но...
22: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
21: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
22: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
21: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
22: Ну, ожидаемо.
21: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
22: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
21: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
22: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
21: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки. напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
22: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
21: Почему?
22: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
21: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
0: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
21: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
0: Ничего себе.
21: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
0: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
21: Думаешь, дело только в технологиях?
22: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
21: Ну да, все автоматизировано.
22: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
21: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
22: А кто тогда?
21: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
22: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
21: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
22: В смысле?
21: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
22: А, то есть они просто тянули время?
21: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
22: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
21: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только под 25%, а то и 30%.
22: Жесть.
21: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
22: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
21: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз драма. оборонно-промышленный комплекс.
22: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
21: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
22: И как же?
21: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
22: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
21: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
22: Ага.
21: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
1: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
21: Оптимизировать штат.
1: Увольнять?
21: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
1: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
21: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
1: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
21: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
1: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
21: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
1: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
21: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
1: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
21: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
1: С такой волчьей записью в трудовой книжки потом вообще никуда не устроиться.
21: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
1: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
21: О, да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
1: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
21: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
22: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
21: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
2: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
21: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
2: Почему?
21: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
2: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
21: Цифры Росстата?
22: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? И эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
21: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
22: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
21: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
2: Копейки.
21: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
2: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
21: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
2: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
21: 2 года – ну не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
2: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
21: Это правда.
2: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
21: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
2: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
21: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
2: Всем пока.
6: Радио Лента. 15:57 АМ.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
9: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
9: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
6: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
10: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
6: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
10: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
6: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
11: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
6: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
23: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
6: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
25: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
6: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
26: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала. У меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
6: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
27: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
6: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
8: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
3: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
12: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
3: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
13: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
3: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
13: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
3: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Muslim Friendly» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза.
5: сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
7: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
5: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентгенлаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
14: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
5: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге мы сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, где-то в лучшем случае 3 с небольшим процентом от ВВП.
5: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Бред недели.
6: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
16: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
6: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
23: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантий безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
6: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
26: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
6: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
0: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
6: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
1: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
6: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
1: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
6: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Последние 7 дней. Шок недели.
17: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан.
5: 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
2: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника

0: моральный облик.
1: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
1: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
1: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
1: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней.

0: Дней. Беда недели.
1: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
2: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
1: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
3: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
1: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
4: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
1: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
5: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
6: В смысле обычная строительная пленка?
5: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
6: Кошмар.
5: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
6: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
5: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
6: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
5: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
6: А на чем?
5: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
6: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
5: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
6: Угу.
5: По углам моментально расползается черная плесень.
6: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
5: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
6: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
5: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
6: С ума сойти.
5: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
6: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
5: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
6: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
5: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
6: И им ставят какие-то сроки.
5: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
6: А что происходит в реальности?
5: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
6: То есть ни перегородок, ни кровли.
5: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
6: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
5: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
6: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
5: Логично.
6: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
5: А крайними остаются люди под пленкой.
2: Да.
5: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
6: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 12 миллионов рублей.
5: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
6: Угу.
5: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
6: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
5: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
6: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
5: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
6: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
5: Угу.
7: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
5: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
6: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
5: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
6: Серьезно?
5: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
6: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
5: Ну да.
6: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
5: То есть это фильтр?
6: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
5: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
6: Угу.
5: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
6: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
5: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
6: Проходит ровно 3 недели.
5: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
6: И когда комиссия наконец-то приезжает?
5: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
6: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
5: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
6: Так.
5: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
6: А как они вообще рассчитываются?
5: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
6: Откуда берется эта конкретная цифра?
5: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
6: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
5: Бинго! Но люди-то хотят увести семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
6: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
5: Угу.
6: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
5: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
6: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
5: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
6: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
5: Какой?
7: деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
5: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
7: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
5: Кассир просто вызовет охрану.
7: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
5: Который еще и зависит от воли чиновников.
7: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
5: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
7: Угу.
5: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
7: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
5: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
7: А дальше?
5: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
7: Пикеты.
5: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
7: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
5: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
7: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
5: Одобрено ровно 134 заявления.
7: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
5: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
7: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
9: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. А на самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
8: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну, слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
8: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсации и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
11: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
8: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
12: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
8: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже 3-й день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
8: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
8: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
8: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
15: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
8: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
15: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
8: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
16: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
8: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак в Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
17: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Нихало, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
8: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
2: 95-й. Вася, 95-й есть? Нету 95-го?
3: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
4: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам, но я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
5: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Вас поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Главные новости дня.
7: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
8: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
7: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
9: То, что Сербия повела себя как последняя конченая мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
7: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
10: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
7: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
12: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
0: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
14: Только прислушайтесь, мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
13: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
15: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
16: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
1: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
17: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
18: Бля, размотало просто.
17: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
18: Да, миномета сработал.
17: Они, наверное, как шли, так и...
18: Бабьёшка, короче, понял?
17: Бабьёшка?
18: Да.
1: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
19: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
1: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
19: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
1: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
13: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
20: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
13: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
21: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
13: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
20: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают оторопь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатай на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
2: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
2: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные

0: военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
5: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще.

0: Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой день в кармический аудит и выведение решений. И здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 – пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта, и это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, классный день. Он будет озаряться, эта руна. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Соулу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Соулу – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути. В таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
5: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
6: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
7: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
8: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
9: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорович Ларишвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
8: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
9: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
8: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
10: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего 2 рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
8: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь? Извините, закончился. Когда будет? Не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками. По полдня пустые колонки. А вот «Беспрозванных» буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
14: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
13: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегазового рынка Михаил Собакарь.
15: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены 2 нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
13: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены 3 резервуара для нефтепродуктов.
15: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
13: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
17: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
18: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отвечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близка к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
16: Главные новости дня.
13: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвития. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
19: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитии. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
13: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
20: Это в два раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
13: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти два года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
0: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить два года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством, с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
13: Виталий Шулика – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радиолента. Прямая речь.
17: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
21: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там мужи, ну, переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
22: То есть, прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
21: И зимой больше, когда холодно.
16: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
23: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не всех, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях Единой России, на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится.
3: вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы, логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать?

0: высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
2: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
3: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
4: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
6: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
5: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар

0: гектар орешника стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет Атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
1: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
0: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
0: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на 5-й год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, а не могут. Но что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал «Atomic Cherry» о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
8: Ой, ужас. Дома нету.
0: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
9: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз, на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
0: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
10: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
0: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
5: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
4: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
7: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
4: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
5: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатай на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну – это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
12: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
11: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
12: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
11: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
12: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
11: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
12: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
11: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
12: Значит, все гораздо серьезнее?
11: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
12: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
11: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
12: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
11: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
12: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
11: А на что он похож?
12: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
11: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
12: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
11: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
12: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
11: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
12: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
11: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
12: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
11: Или с несоответствиями в спецификациях.
12: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
11: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
12: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
11: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
12: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
11: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторный мотор из 80-х.
12: Которые могли переваривать бензин любого качества.
11: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
12: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
11: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
12: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
11: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
12: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
11: Именно так.
12: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
11: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
12: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
11: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
12: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
11: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
12: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
11: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
12: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
11: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
12: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
11: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
12: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
11: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
12: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
11: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
12: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
11: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
12: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
11: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
12: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
11: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
12: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
11: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
12: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
11: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
12: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
11: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
12: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
11: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
12: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
11: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
12: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
11: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
12: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
11: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
12: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
11: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
12: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
11: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
12: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
11: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
12: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
11: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
12: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
11: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
12: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
11: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
12: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
11: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
12: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
11: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство, некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
12: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
11: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
12: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
11: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
12: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
11: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
12: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
11: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
12: Ставку на гигантизм.
11: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
12: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
11: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
12: До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
13: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
4: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России.
14: России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
15: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
14: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
16: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорецкий Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
14: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
16: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
14: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать, а проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
17: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой, в выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров? Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
14: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
18: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот Беспрозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет. И по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть. Пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо. Завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
20: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
19: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
1: То, что Сербия повела себя как последняя конченая мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
19: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
21: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
19: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
22: Вернувшийся с зоны СВО порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабриста, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было найдено недалеко от места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.

0: Оперативной обстановке. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
1: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам, но я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, по очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
0: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
2: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
0: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
0: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойловкстова». Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
6: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностей. Четкий ответ от нашего руководства.

0: включая известного гражданина, когда это все закончится? Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так: когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог. Меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Агнерах».
1: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
4: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больницы в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
4: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, не ядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И, во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
3: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
5: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная и скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
3: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
6: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
3: Вообще дрон Баба-Яга – это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
8: Бля, размотало просто.
7: Прикинь. Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
8: Да, миномет отработал.
7: Они, наверное, как шли, так и...
8: И бабьёшка, короче, понял?
7: Бабьёшка?
8: Да.
3: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
9: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован
3: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
9: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
3: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
10: Ой, ужас. Дома нету.
3: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM. Только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный. А у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
3: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракеты ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракеты или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
12: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
3: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
14: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
13: Ага.
14: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
13: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
14: Впечатляет, конечно.
13: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
14: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
13: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
14: Согласна.
13: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. От каких сумм вообще идет отсчет?
14: Отличный вопрос.
13: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
14: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
13: Безусловно.
14: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про «один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы», она уже не отражает масштабов проблемы.
13: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
14: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
13: Так, интересно.
14: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
13: Угу. А пассажирские вагоны?
14: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
13: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
14: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
13: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
14: Да, медиана намного показательнее.
13: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
14: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
13: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
14: Разрыв просто колоссальный.
13: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
14: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
13: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
14: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
13: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
14: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
13: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
14: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
13: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
14: Звучит невероятно.
13: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
14: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
13: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
14: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
13: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай, попробуй.
13: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
14: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин. Реальные доходы.
13: То есть с учетом инфляции.
14: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
13: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
14: Да, все верно.
13: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
14: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
13: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
14: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
13: Логично.
14: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
13: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
14: Да.
13: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
14: Вот, реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
13: Грубо говоря, это просто бег на месте.
14: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра.
13: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
14: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
13: Которая сдерживает общий индекс.
14: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
13: Жесть.
14: Яйца подорожали на 20%, сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
13: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
14: Конечно.
13: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
14: Серьезно?
13: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
14: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
13: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
14: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
13: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
14: Какое?
13: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
14: А, это важный момент.
13: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
14: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
13: А почему тогда?
14: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
13: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
14: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
13: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
14: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
13: Свободных рабочих рук просто нет.
14: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
13: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
14: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
13: Так.
14: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
13: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
14: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
13: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
14: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
13: Оборонка.
14: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
13: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
14: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
13: Ничего себе.
14: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
13: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
14: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
13: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
14: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
13: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
14: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
13: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
14: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
13: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
14: Согласна.
13: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
14: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
13: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
14: Интересно.
13: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
14: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
13: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
14: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
13: Именно так. Доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
14: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
13: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
14: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
13: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
15: 95-й. Да, 95-й есть? Нету 95-го?
16: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
3: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
17: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
3: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
18: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Классно. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
3: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
3: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Главные новости дня.
20: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
21: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
20: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
22: То, что Сербия повела себя как последняя конченая
0: Мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищ сербы.
20: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
1: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
20: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
23: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом, надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
25: Только прислушайтесь. Мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие, значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
24: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
4: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
5: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
3: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
6: Два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
7: Бля, размотало просто.
6: Прикинь. Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
7: Да, миномет отработал.
6: Они, наверное, как шли, так и...
7: Баба-Ёшка, короче, понял?
6: Баба-Ёшка?
7: Да.
3: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
8: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
3: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
8: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
3: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
24: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
9: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как услада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификаций ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
24: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
10: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
24: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
9: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародию, то царский глашатый на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
11: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействие, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц

0: Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр — такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
5: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я

0: видел 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такой день в кармический аудит и выведение решений. Здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3 – пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта. И это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день. Будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 AM.
4: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Солу. Ну, классный день. Он будет озаряться этой руной. Это мощный символ жизненной энергии, победы. Это ясность и, знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Солу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Соул – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути в таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
6: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн, клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
7: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
8: Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории – почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах – от хостелов до отелей.
9: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
10: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларевич, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
9: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
10: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
9: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
11: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
9: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
12: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот без прозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет, и по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть, пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо, завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На «Гвардейском» И-92 есть И-95. На «Селицкого» тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
14: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
13: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаза. Рынка Михаил Собакарь.
15: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены 2 нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
13: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены 3 резервуара для нефтепродуктов.
15: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в 5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
13: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
16: Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов о том, что внутри самой российской системы все чаще звучат предупреждения о серьезном военном кризисе.
17: Старший научный сотрудник Прохватилов, он прямо говорит, что над Россией нависла угроза серьезной военной неудачи, если дальше будет продолжаться такая политика в отношении СВО. Генерал Балуевский, командующий, да, бывший начальник генерального штаба, прямо призывает власти, политикам, дайте воевать генералам. Экс-депутат Единой России госпожа Панина, она теперь возглавляет этот самый, как там, Русстрат такой, она прямо заявляет, российская система ПВО на пороге системного кризиса. Ну, ключ главное, вот если говорить из того, что сейчас вопрос, я согласен, да, 5 лет, и власть не может отчитаться о выполнении тех целей специальной военной операции, которые изначально ставились. Более, по-моему, того, но все отмечают, что ситуация усугубилась даже в этом отношении. И то, что президент говорит близко к завершению, но не к победе, это, честно говоря, тоже тревожит общество.
1: Главные новости дня.
13: Неожиданные ротации в Минобороны. Генерал-полковник полиции Виталий Шулико теперь заместитель министра обороны. К чему готовится ведомство? О назначении Виталия Шулики заместителем главы Минобороны первым сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Согласно этой информации, Шулика сменил Олега Савельева, который покинул пост заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу. В должности замминистра Савельев возглавлял аппарат Министерства обороны. До того, как перейти на работу в Минобороны, в 2024 году Савельев был аудитором Счетной палаты, а ранее работал под руководством нынешнего министра обороны Андрея Белоусова в Минэкономразвитие. Назначение Шулики вместо Савельева говорит о смене приоритетов, считает политолог Антон Буткевич.
18: Олег Савельев был человеком Белоусова. Они работали вместе еще в Минэкономразвитие. Его приход в 2024 году был логичен для формирования новой управленческой команды под министра-экономиста. Назначение Виталия Шулики, имеющего колоссальный опыт работы в структурах МВД, сигнализирует о смене приоритетов. Если на этапе прихода Белоусова в Минобороны требовался экономический аудитор для упорядочивания хаоса, то сейчас акцент смещается в сторону контроля, безопасности, закупок и зачистки ведомства.
13: Новый заместитель министра обороны Виталий Шулико окончил Краснодарское высшее военное училище и военно-морскую академию имени Кузнецова, служил в ВМФ. В структуре МВД он работал с 2009 года. В частности, занимал должности заместителя начальника управления П, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был начальником управления оперативно-розыскной информации. В конце 2017 года он стал заместителем министра внутренних дел, отвечая на этом посту за госзакупки и техническое оснащение. В 2019 году СМИ писали, что Шулико задекларировал самый высокий доход среди руководителей силовых ведомств. По данным МВД, в 2019 году его официальный доход составил более 26,5 миллионов рублей, отмечают журналисты.
19: Это в 2 раза больше министра внутренних дел. Владимир Колокольцев заработал в 2019 году около 13 миллионов рублей. Всего у Виталия Шулики в собственности находились 4 земельных участка. Жилой дом, 3 квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara. При этом в 2018 году доход Шулики был в 6 раз меньше. Тогда он задекларировал лишь около 4 миллионов рублей.
13: После того, как Андрей Белоусов в мае 2024 года сменил на посту министра обороны Сергея Шойгу, многие высокопоставленные военные стали фигурантами уголовных дел о коррупции. Новые уголовные дела появляются и спустя почти два года после отставки Шойгу. Так, в марте текущего года фигурантом уголовного дела стал бывший замминистра обороны Руслан Цаликов, которого называют самым близким соратником Шойгу. А теперь с поста замминистра убрали соратника самого Белоусова. Некоторые эксперты высказывают мнение, что действующий глава ведомства теряет влияние. Но большинство склоняется к обратной версии. Белоусов не теряет, а трансформирует свое влияние, считает политический эксперт Денис Чесноков.
20: Уход Олега Савельева – это не признак ослабления позиции министра, а скорее этап второй волны трансформации ведомства. Если первая волна была связана с общим экономическим аудитом, то текущий этап направлен на жесткий силовой контроль и оперативное администрирование. Белоусов, как технократ, меняет экономистов на силовиков-контролеров, чтобы достроить ту вертикаль, которую он начал возводить два года назад. Таким образом, скорее мы наблюдаем не ослабление, а переход Белоусова к более жестким методам управления министерством с опорой на проверенные кадры из других силовых ведомств.
13: Виталий Шулико – профессиональный аппаратчик, который будет реализовывать ту же линию цифровизации и прозрачности, которую задал Белоусов, считают эксперты. По их словам, процесс уголовного преследования бывших соратников Шойгу продолжается, а назначение на ключевой пост человека из системы МВД подчеркивает, что Минобороны продолжает чистить свои ряды. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
16: Философ Александр Дугин предложил интернет выдавать россиянам по расписанию, порционно и за хорошее поведение.
22: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. Там муж с женой переписывались не по чату там, в своем собственном доме из двух разных концов, а просто встречались и обсуждали важные проблемы. Просто мы совсем постепенно, вот, переходя в виртуальный мир, мы утрачиваем сами себя. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью. Сколько кафе прекрасных, замечательных.
23: То есть, в прекрасной России будущего Александра Дугина интернет выдается порционно за хорошее поведение.
22: И зимой больше, когда холодно.
21: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
24: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть, россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть, вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет...

0: TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
2: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
3: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
4: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
6: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, но они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих

0: взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усиков.
1: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия или Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
0: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в 1,5 раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов о том, как война уходит в космос.
5: Реальность последних месяцев на фронте – это рост ударных возможностей украинцев. Автотранспорт массово поражается уже в десятках километров от линии боевого соприкосновения. Причина не только в увеличении числа дронов самолетного типа, но и в активном применении тяжелых FPV-дронов со Starlink. Благодаря устойчивой связи такие аппараты могут действовать глубоко в тылу, ведя охоту за целями. Пока действие Starlink ограничено новыми регионами, даже на 5-й год боевых действий, Штаты, как минимум в данном направлении, действуют далеко не в полную силу. Просто потому, что не хотят, они не могут. Но что, если ситуация вдруг изменится в рамках американской стратегии «Мира через силу»? Тогда такие FPV на Starlink можно будет забрасывать с лютых хоть на Урал, не говоря уже о Москве. В этом случае основным вариантом противодействия может стать борьба с самой системой Starlink. И тут, вероятно, космос станет еще одним театром военных действий, и страны будут стремиться заранее подготовиться к таким сценариям. И если начать создание такого оружия сейчас, то есть шанс не оказаться с голым местом в критический момент.
4: Логистический кризис, военкор «Котенок» о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
6: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через Бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
4: Военкор, канал «Atomic Cherry» о логистическом кризисе на фронте.
7: Обсуждение каких-либо военных мер в контексте контроля Украины над нашим логистическим коридором в Крым себя исчерпало. Хотя массового осознания этой мысли пока не пришло. Единственная важная тема сегодня – это грядущий гуманитарный кризис. Точнее говоря, по факту он уже наступил. Правда, никто не хочет об этом говорить, дабы не портить лубочно-пряничную картину. Из-за систематических воздушных атак в населенных пунктах сухопутного коридора регулярные перебои с электроэнергией, водоснабжением, связью. И теперь, судя по всему, будут проблемы с логистикой и транспортной доступностью. Это уже коснулось нескольких миллионов человек, которым, нужно предполагать, придется покидать свои дома при дальнейшем ухудшении обстановки. Естественно, стоит ожидать, что эти тенденции расширятся на территорию Крыма и, вероятно, Кубани. И да, едва ли выйдет игнорировать подобные изменения. Пока я прогнозировал, что там начнут уничтожать грузовики, в том числе гражданские, пришло сообщение, что только сегодня таких случаев было 8. Хьюстон, у нас большие проблемы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
8: Ой, ужас. Дома нету.
1: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
9: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз, на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
1: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
10: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
1: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
5: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
4: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
7: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
4: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
5: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают отрыбь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатай на площади до Шевнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
11: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
7: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
11: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
7: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
11: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
7: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
11: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
7: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
11: Значит, все гораздо серьезнее?
7: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
11: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
7: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
11: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
7: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
11: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
7: А на что он похож?
11: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
7: То есть вы не одну шестеренку, и остановится весь механизм.
11: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
7: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
11: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
12: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
11: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
12: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
11: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
12: Или с несоответствиями в спецификациях.
11: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
12: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
11: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
12: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
11: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
12: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
11: Которые могли переваривать бензин любого качества.
12: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
11: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
12: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
11: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
12: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
11: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
12: Именно так.
11: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
12: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
11: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
12: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
11: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
12: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
11: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
12: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
11: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
12: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
11: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
12: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
11: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
12: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
11: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
12: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
11: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
12: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
11: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
12: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
11: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
12: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
11: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
12: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
11: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
12: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
11: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
12: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
11: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
12: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
11: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
12: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
11: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
12: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
11: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
12: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
11: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
12: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
11: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
12: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
11: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
12: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
11: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
12: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
11: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
12: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
11: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
12: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
11: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
12: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
11: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
12: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
11: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
12: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
11: В итоге на информационных табло красуются красивые социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
12: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
11: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
12: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
11: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
12: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
11: Ставку на гигантизм.
12: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
11: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
12: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
11: До скорого.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
13: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
4: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России.
14: России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
15: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
14: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
16: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизларевич, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Росса Игоря Шаплова.
14: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
16: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
14: А между тем, попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
17: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой? В выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров. Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
14: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов. В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
18: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот Беспрозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько НПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗС кончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет. И по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть. Пока. Проверял на Ленинском, на Московском возле Балтик-Экспо. Завозят регулярно. Но это пока, если ситуация не изменится. Через неделю-две и там будут перебои. На Ленинском с утра привозят, так что лучше после 9 ехать, когда разгрузятся. «Газпромнефть» чуть лучше. На Гвардейском и 92-й есть, и 95-й. На Селицкого тоже поставки стабильнее. Правда, цены повыше, рубля на 2-3. Но когда выбор между «дорого, но есть» и «дешево, но нет», выбираешь «дорого». «Балтнефть» — там своя трагикомедия. То дизеля нет, то 92-го не завезли, то вроде все есть, но колонки не работают. Как будто нарочно издеваются. Может, у них поставщики те же, что под санкциями? Не знаю. Но факт остается фактом. А теперь самое страшное. Что будет летом? Когда все поедут на море на машинах? Представляете, сколько народу поедет? В Сочи, к бабушке в деревню, на дачу. Спрос вырастет минимум в 1,5 раза, а может и в 2 раза. И если заводы не починят быстро, если логистику не наладят, летом на заправках будут очереди, как в 90-е. Когда люди ночами стояли у АЗС, когда бензин продавали по талонам, когда цена подскакивала в 3 раза просто так. Я не хочу пугать, я просто говорю как есть. Если ситуация не изменится, настоящие проблемы начнутся летом. Так что очень советую купить пару канистр, литров по 20 каждая, и держать их заправленными. И самое главное, не расслабляйтесь, когда говорят, что все под контролем и дефицита нет. Проблема есть, она реальная, и она никуда не денется за неделю. На этом все. Услышимся в новом выпуске и успехов с заправками.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
20: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
19: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
0: То, что Сербия повела себя как последняя конченая мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
19: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
21: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
19: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
1: Вернувшийся с зоны СВО, порезал девушку ножом и облил кислотой. 27-летнего военнослужащего задержали после нападения на девушку в квартире на Железноводской улице в Петербурге. По данным полиции, вечером 23 мая он ворвался в квартиру, несколько раз ударил 26-летнюю женщину ножом, выстрелил в нее из сигнального пистолета и плеснул на нее азотной кислотой. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. У нее обожжено 40% поверхности кожи. Женщине предстоит длительное лечение и реабилитация. Во время нападения также пострадала ее подруга, которая пыталась остановить мужчину. В течение года он преследовал бывшую девушку, угрожал ей, пытался заставить возобновить отношения. Обращение в полицию по информации Фонтанки результата не дали. Во время нападения мужчина кричал, что ему ничего не будет, потому что он все равно снова уйдет на СВО. Позже он заявил журналистам, что измена должна наказываться. На месте полиция изъяла нож, сигнальный пистолет, канистру с остатками кислоты и перцовый баллончик. Против мужчины возбуждено дело о покушении на убийство. Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего ребенка из окна в Петербурге. Мальчик раздражал его игрой на саксофоне. По данным базы, музыка, доносившаяся под окнами дома на улице Декабриста, взлила 38-летнего артиста. В какой-то момент он схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал мальчику в щеку. Пуля застряла в подбородке. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Стрелявшего артиста задержали. Он родом из Казахстана, выступал в составе вспомогательной театральной группы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
2: Полицейские застрелили домашнюю собаку, перепутав адрес вызова в Хабаровском крае. Жителям поселка Чикдамын показалось странным скопление правоохранителей возле частного дома соседки. Они позвонили хозяйке участка. Когда женщина приехала на место, во дворе она обнаружила своего застреленного пса по кличке Эдик. А рядом двое сотрудников ДПС. Трое полицейских и следователей собирали стреляные гильзы. Увиденное вызвало у хозяйки истерику. В ответ силовики объяснили, что приехали по сообщению о найденном трупе в доме. А выстрелил в собаку один из сотрудников, он заявил, что у него были на это основания. После скандала правоохранители так и не стали обследовать участок и уехали. Позже женщине сообщили, что тело обнаружили по другому адресу, а в ориентировке была допущена ошибка. Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел во время следственных мероприятий по поиску трупа мужчины в районе местной базы. Когда полицейские попали на территорию, из открытого вольера на них бросился алабай. Сотрудники полиции были вынуждены применить оружие, чтобы защититься от агрессивной собаки. Позднее тело мертвого мужчины было

0: которой сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которую я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
1: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
2: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали по очереди. Ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин. Его сейчас нет просто.
1: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
3: Так, мы приехали на заправку, знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
1: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
1: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это

0: воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностей. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? Вконтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Агнерах.
1: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
0: Где сыны Соловьева?
1: Сменили.
0: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
1: Нет,
0: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Как годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
4: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, бы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь на 24 мая армия в третий раз за время СВО применила межконтинентальную ракету «Орешник». По данным издания Forbes, один удар «Орешника» стоит от 20 до 40 миллионов долларов. Это примерно от 1,5 до 3 миллиардов рублей. На эти деньги в России можно было бы построить, к примеру, 5 современных детсадов или направить на открытие больниц в глубинке России или на дороги. Ведь бюджет атаки сопоставим с годовым бюджетом таких регионов, как Калмыкия и Ингушетия, отмечает военный аналитик Максим Рябов.
4: Показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
3: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
5: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр – такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
3: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
3: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
6: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
3: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
7: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
8: Бля, размотало просто.
7: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
8: Да, миномет отработал.
7: Они, наверное, как шли, так и...
8: Попаешка, короче, понял?
7: Бабьешка?
8: Да.
3: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
9: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
3: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
9: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
3: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
10: Ой, ужас. Дома нету.
3: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
11: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу. И бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM. Только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный. А у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
3: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотников ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летела ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
12: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
3: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
14: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
13: Ага.
14: Он заявил, что за последние 3 года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
13: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
14: Впечатляет, конечно.
13: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
14: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
13: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
14: Согласна.
13: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
14: Отличный вопрос.
13: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
14: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
13: Безусловно.
14: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, она уже не отражает масштабов проблемы.
13: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
14: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
13: Так, интересно.
14: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
13: Угу. А пассажирские вагоны?
14: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, учителя, врачи, работники сферы услуг – они на самом деле давно отцепились.
13: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
14: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
13: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
14: Да, медиана намного показательнее.
13: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
14: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
13: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
14: Разрыв просто колоссальный.
13: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
14: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
13: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
14: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
13: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
14: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
13: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
14: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
13: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
14: Звучит невероятно.
13: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
14: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
13: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
14: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
13: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай, попробуй.
13: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
14: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
13: То есть с учетом инфляции.
14: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
13: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый 3-летний период. Отсчет же идет с 2023 года.
14: Да, все верно.
13: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
14: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
13: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
14: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
13: Логично.
14: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
13: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
14: Да.
13: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
14: Вот, реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
13: Грубо говоря, это просто бег на месте.
14: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра.
13: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
14: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
13: Которая сдерживает общий индекс.
14: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
13: Жесть.
14: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
13: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
14: Конечно.
13: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
14: Серьезно?
13: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
14: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
13: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
14: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
13: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
14: Какое?
13: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
14: А, это важный момент.
13: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
14: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
13: А почему тогда?
14: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
13: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
14: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
13: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
14: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
13: Свободных рабочих рук просто нет.
14: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
13: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
14: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
13: Так.
14: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
13: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
14: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
13: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
14: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
13: Оборонка.
14: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
13: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
14: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
13: Ничего себе.
14: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
13: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
14: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
13: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
14: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
13: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, ну, 35-45 тысяч рублей?
14: или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
13: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
14: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
13: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
14: Согласна.
13: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
14: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
13: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
14: Интересно.
13: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
14: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
13: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
14: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
13: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых. Доступ к дефицитным запчастям для автомобиля. Наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
14: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
13: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
14: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
13: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
16: 95-й. 95-й есть? Нету 95-го?
17: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистраль, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
15: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
18: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали. Не было света 2,5 дня. 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое-трое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
3: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
19: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
3: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
3: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойлов» Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Главные новости дня.
21: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
22: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
21: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
0: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
21: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, как говорит востоковед Ольга Брусиловская.
1: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
21: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр экономического развития Максим Решетников о том, что все хотят сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой российский опыт и технологии.
23: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки это опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест, они тоже есть, и мы тоже над этим работаем, но нам точно есть что предложить, и, конечно, страны в этом нуждаются, интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать. Требуются дополнительные усилия, чтобы наш опыт применить в конкретной среде.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военный осведомитель о том, как и почему удары возмездия превратились в пустой звук.
5: Только прислушайтесь, мы предупреждаем США, что будет удар по Украине. США предупреждают Киев. Наши ракеты летят по тем самым центрам принятия решений, внутри которых уже, скорее всего, никого нет. Ибо предупреждены. Просто потому, что противник заранее знает о факте удара. А значит, имеет все возможности безопасно вывести важный высокопоставленный персонал, из-за чего под символическим ударом окажутся уже опустевшие здания. В итоге есть большая проблема не в самой возможности организовать удар по важным объектам в центре Киева, а в результативности такого удара с точки зрения эффективности, а не последующей пропаганды. Я уже молчу о том, что даже без наших предупреждений уровень разведки НАТО нивелирует внезапность таких ударов, а как следствие значительно снижает итоговый ущерб. Миллиарды долларов бюджета летят в трубу.
3: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
6: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
8: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
7: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
24: Два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
25: Бля, размотало просто.
24: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
25: Да, миномет отработал.
24: Они, наверное, как шли, так и...
25: Бабьёшка, короче, понял?
24: Бабьёшка?
25: Да.
7: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
9: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
7: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
9: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
7: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Тыла больше нет. Военкор Живов о том, как военные действия перекинулись на всю территорию России.
11: Никогда не думал, что с облегчением буду слушать звуки старта панцирей. Раньше они вызывали легкую тревогу. Но после прослушивания мелодии «Украинские мопеды летят над твоим домом, бро», звуки работающих панцирей, как у слада для ушей. Ракеты есть, значит, так и живем. А вообще, еще не все в полной мере осознали, что теперь тыла нет нигде. Это тоже принципиально меняет образ войны, возвращая необходимый уровень подготовки и фортификации ко временам ядерного соревнования. Бункеры, подвалы, укрытия для боеприпасов и техники и так далее. Но есть нюанс. В случае ядерной войны была одна большая опасность для всех. А дрон-террор может быть персональным. По конкретному дому, коттеджу, человеку. Вот этого пока еще никто не осознал. Пока еще. Война уже здесь.
10: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
12: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
10: Военкор Живов о том, как удары возмездия постепенно набивают оскомину и становятся незаметными.
11: Все странности скупой и сухой отчетности по удару возмездия от уполномоченных лиц хоть и вызывают оторопь, но объясняются легко. На самом деле нам никто не отчитывается, просто уведомляют, что царский указ выполнили. Люди, которые выполняют приказы и жмут кнопки, отчитываются только перед тем, кто отдал приказ. Но в самом деле, должны ли феодалы отчитываться перед податным населением об исполнении царского указа? Что надо знать простонародью, то царский глашатый на площади до Шивнармаса доведет. Феодалам глубоко плевать на тонкое душевное устройство холопов и их жажду возмездия врагу. Им вообще переживать за состояние врага никто не поручал. Какая разница, что куда прилетело? Куда надо, туда и прилетело. А вот эта вся блажь западная, новомодная, про стратегическую коммуникацию и ментально-нарративную войну — это все бесовское и от лукавого. Сегодня ты перед смертным отчитался, а завтра что? Он привыкнет, и спрос держать придется, не дай Господи. Потому лучше и не начинать, а то всякие блогеры-пересмешники разбаловали люд рабочий своей правдой сермяжной.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
3: Годовой бюджет всей Ингушетии. Армия России запустила десятки ракет по Украине. Цена этой атаки впечатляет. 90 ракет и 600 ударных беспилотников применила российская армия для атаки по центру Украины 24 мая. По предварительным оценкам, этот удар обошелся как минимум в 500 миллионов долларов, говорит военный аналитик Максим Рябов.
13: Очередной раз украинцы показали настойкость в этой войне. И то, что вот подобные удары, даже если Путин готов тратить на них по полмиллиарда долларов только за одну ночь, ну, они не имеют того воздействия, на которое, конечно, вы рассчитывали в Кремле. И тут нужно понять, что основной задачей вот подобных ударов – это сломить народ Украины. И вот для меня лично шокирующими были кадры как раз реакции украинцев в эту страшную ночь киевлян, реакцию на победу украинского боксера Усика, когда на фоне вот этих взрывов, которые были в Киеве, народ скандировал и радовался победе Усика.
3: Во время атаки в ночь

0: показательным является то, что Кремль готов тратить вот эти огромные ресурсы, которые действительно, как вы заметили, он мог бы потратить на развитие своей страны и на улучшение жизни своего населения. Вместо этого поистину тратятся деньги на вот подобные бесполезные изделия. Сама ракета типа «Орешник», она кроме символического значения, в частности, в как раз в варианте кинетическом, неядерном, она не имеет совершенно никакого смысла, потому что ее реальное применение военное, оно не имеет смысла. Во-первых, по эффективности вложений и результатам. И во-вторых, что эта ракета, она не может быть высокоточной. И, соответственно, вот то некинетическое применение, оно не имеет той же поражающей силы, как, допустим, боеприпасы в обычном снаряжении, в том же тротиловом эквиваленте, которые могут применяться в виде тех же авиационных бомб.
1: Тем временем ситуация в экономике страны с каждым днем становится все хуже. На конец апреля фактическая дыра в казне превысила годовой план более чем в полутора раза, поясняет экономист Игорь Липсиц. По его словам, в правительстве даже решились на экстренные меры – продать четверть госкомпании «Аэрофлот».
2: Когда с деньгами очень плохо, нужно проводить либо секвестр, либо просто сокращать бюджет. Но секвестр — такая резкая тема, неудобная, скользкая. Вот они хотят сокращать расходы, и у них теперь будет формальное основание. Раз хуже прогноз Минэкономразвития, то хуже будут заложены, значит, величины доходов бюджета, соответственно, будут сокращены расходы. То есть Россия начинает затягивать пояс, потому что с деньгами стало совсем плохо.
1: Игорь Липсиц говорит, что в стране есть огромное количество сфер, которым остро необходимы деньги. Недавно в Госдуме признали, что у государства нет средств, чтобы лечить онкобольных по всем стандартам. При этом врачи жалуются на нехватку оборудования, а суды и прокуратура продолжают требовать полного объема терапии для пациентов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
5: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И

0: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню, позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 26 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас вектор энергии резко меняется и вносит в нашу жизнь атмосферу предельной ясности, честности и абсолютного баланса. Потому что в системе матрицы Ладини этот день управляется восьмым арканом. 2 плюс 6 – восьмерочка. Это у нас справедливость. Тем более на фоне мая пятый аркан Иерофант, требующего порядка, соблюдения правил, энергия восьмерочки превращает такую день в кармический аудит и выведение решений. И здесь время, когда закон причины и следствия работает на максимальной мощности. Вот карма и бумеранг, друзья, это об этом дне. Все честное, законное, системное получает очень мощную поддержку пространства. А любые перекосы, обманы, авантюры, хаос требуют немедленного исправления. И здесь вы четко увидите истинные результаты своих прошлых поступков и сможете исправить ошибки и навести безупречность. Вечный порядок как в делах, так и в мыслях. То есть, что сеяли, то и пожинаем. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 6 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 23. 2 плюс 3, пятерочка. Опять у нас вибрация Иерофанта. И это соединяется с пятеркой месяца, создает уникальный, монументальный двойной резонанс истинного порядка, наставничества и закона. Когда справедливость встречается с двойным Иерофантом, здесь день превращается в абсолютный эталон стабильности и такой, знаете, легитимности. Но, слава богу, Луна у нас находится в знаке Весов, который изначально стремится к равновесию, дипломатии и гармонии. Это существенно смягчает излишнюю сухость и строгость дня, помогает нам находить компромиссы, договариваться на равных, решать какие-то сложные, спорные вопросы элегантно, без давления, грубости и агрессии. С практической бытовой точки зрения такой день требует от нас абсолютной честности, аккуратности и следования букве закона. Вот так я бы сказала, потому что здесь максимально приветствуется работа с официальными инстанциями, все, что связано с юриспруденцией, государственными органами, подписание долгосрочных контрактов, может быть, оформление недвижимости и также решение любых юридических вопросов и затянувшихся споров здесь будет решаться на ура. Это лучший момент, может быть, для аудита личного бюджета, наведения порядка в налоговых документах, оплата счетов, закрытие старых задолженностей. Вот, да, все в этом русле. День благоволит серьезному обучению, может быть, сдаче экзаменов, защите проектов и обращению за советом к профессиональным консультантам. Это могут быть юристы, старшие наставники. Здесь полезно заниматься систематизацией бытовых дел, то есть составить четкое расписание, разложить по полочкам, папкам важные квитанции и инструкции. В то же время в этот день категорически не стоит пытаться обойти правила или использовать какие-то серые схемки, да, давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Ни в коем случае не нарушаем устные договоренности, потому что двойной иерофант еще и в союзе со справедливостью, восьмая энергия, да, принесет за это мгновенные и очень неприятные последствия. Еще не стоит впадать в осуждение окружающих, может быть, искать виноватых в своих проблемах, доказывать свою правоту криками или проявлять упрямство в общении с коллегами и близкими. Вот не впадайте в эту жертву, здесь точно проиграете. Избегайте каких-то хаотичных и спонтанных трат и рискованных инвестиций, так как весы и восьмерка требуют очень холодного математического расчета и взвешивания всех за и против. Еще не рекомендуется откладывать на потом какие-то важные обязательства или халатно относиться к заполнению документов, то есть проверяем каждую подпись и запятую. А вечер проведите за спокойным планированием, чувствуйте внутреннее равновесие и абсолютную ясность своего жизненного курса. Вот так вот, друзья, мощный день, будьте осторожны, внимательны, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
3: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В начале 2000-х годов в пустынных пещерах Иордании была найдена уникальная коллекция небольших свинцовых книг, которые буквально взорвали научное сообщество. Если верить некоторым датировкам, эти артефакты могут быть древнее самого Нового Завета, что ставит под вопрос устоявшуюся историю возникновения христианства. Книги содержат странные символы, изображения миноры и тексты, которые некоторые исследователи пытаются связать с ранними последователями Иисуса. Существует теория, что они скрывались в этих пещерах во время великих гонений, записывая свои истинные откровения на свинце, чтобы они не сгорели в огне и не сгнили во влаге. Сторонники этой версии считают, что перед нами потерянные знания, которые официальная церковь решила забыть или отсечь в процессе формирования канона. Однако официальная наука настроена крайне враждебно. Многие ведущие ученые, включая экспертов из Оксфорда, утверждают, что это современные, хоть и очень искусные, но подделки. Они указывают на химический состав свинца, который не соответствует древним технологиям выплавки, и на стилистику написания, которая выглядит как смесь из разных эпох. Тем не менее, дебаты не утихают. Что если это действительно попытка сохранить историю от тех, кто хотел ее переписать? Или это просто грандиозная афера, созданная ради наживы на любопытстве коллекционеров? Некоторые критики отмечают, что если книги поддельные, то кто и зачем потратил столько времени и сил, чтобы имитировать столь сложные древние образы? Загадка свинцовых книг Иордании напоминает нам о том, насколько хрупкая наша история и как легко она может превратиться в миф или политический инструмент. Но пока ученые спорят о датировках, эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками загнать истину в рамки удобных теорий. Но самым интригующим остается тот факт, что символика на свинцовых пластинах включает элементы, характерные для многих доиудейских культов этого региона. Если это современная подделка, то автор должен был обладать доступом к редчайшим архивным материалам. Подобные исторические данные обычно недоступны широкому кругу даже очень опытных ученых. Именно эта удивительная историческая глубина продолжает питать надежды многих альтернативных исследователей сегодня. Загадка этих книг напоминает нам о том, насколько хрупкая наша официальная история. Совсем недавно была проведена серия новых спектроскопических анализов с использованием передового оборудования для изучения металла. Они показали, что глубокая коррозия свинца проникает прямо внутрь структуры древних надписей. Это косвенно подтверждает их очень почтенный возраст, опровергая теорию о свежей подделке. Тем не менее, академическое сообщество продолжает вести ожесточенные споры о подлинности этих находок. Эти металлические страницы хранят свое безмолвие, как будто смеясь над нашими попытками теоретизировать их. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руны дня на 26 мая. Давайте спросим у рун совета и подсказки. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, классный день, он будет озаряться этой руной. Это мощный символ жизненной энергии, победы, это ясность. И знаете, такой мощный внутренний свет. Это один из самых сильных знаков в руническом футарке. Он указывает на то, что настало время действовать с полной уверенностью. Ваша энергия в такой день будет на пике, а значит, можно многое. Вот горы свернуть. В работе Соулу всегда сулит успех, достижение целей, какое-то признание, движение вперед. И все, что вы в этот день делаете с искренним намерением и какой-то такой личной, даже детской вовлеченностью, обречено на успех. Это день, когда можно зажечь других своей мотивацией, вдохновить, может быть, команду, коллег, продвинуть идею. И если есть какой-то проект, в который вы верите, то сейчас это отличное время его продвинуть. Еще руна также покровительствует выступлениям, переговорам и обучению. Что касается денег, день несет благоприятную волну, возможны премии, прибыль, удачные какие-то вложения или предложение, которое усилит ваше положение финансовое. Однако Соулу всегда требует честности. Только честно заработанное принесет долгосрочный результат. То есть вложите силы в то, что действительно важно, и получите достойный отклик. В личных отношениях день наполнен, конечно же, теплом, ясностью. Это сила любви, это хорошее время для признаний в любви, для прояснения чувств, для выхода из затяжных конфликтов. Вот вы словно излучаете свет. Это притягивает и укрепляет любую связь. Особенно удачен день для пар, где была дистанция. Она может сократиться. А вот одиноким – это шанс познакомиться с кем-то, кто будет на одной энергетической волне с вами. Такая, знаете, родственная душа. По здоровью Соулу говорит о восстановлении, о приливе энергии и уверенности в теле. Вы будете это чувствовать. Это хороший день для физических упражнений, для прогулок, для получения витамина D на солнышке. Можно сделать зарядку и утром, и вечером. Организм готов к действию. Поддержите его питанием, движением и, конечно же, позитивным настроем. Любые целительные практики в этот день работают особенно эффективно. Так что, друзья, свет вашей души – ваш главный проводник в этот день. Не бойтесь идти по пути, который откликается сердцем. Потому что Соул – это всегда победа, но она требует движения и искренности. Не теряйте время на сомнения. В такой день важно быть активным, решительным и излучать уверенность. Вы точно на правильном пути в таком случае. Принимайте, благодарите, светите, берегите себя и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Магия сегодня». Там тоже очень много интересного для вас на каждый день.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуаций из первых уст. Прямо сейчас на радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Политический аналитик Дмитрий Дризе о последних событиях вокруг Украины и о том, что Трамп может усилить поддержку Киева.
5: Обстановка вокруг Украины имеет явную тенденцию к ухудшению. Взаимное ожесточение нарастает. Так называемая военная составляющая вновь вышла на первый план и рискует поставить крест на попытках нащупать мирный сценарий. На таком фоне возобновление переговоров видится едва ли возможным, что фактически подтвердил Марко Рубио. В рамках министерской встречи НАТО в Стокгольме глава Госдепа признал, если не провал, то, скажем так, пробуксовку мирных усилий Соединенных Штатов. Как отметил госсекретарь, только с нами, россияне и украинцы, готовы были вести переговоры. Поэтому мы вмешались. К сожалению, это не принесло результатов. Мы готовы и дальше играть эту роль. США при этом продолжат поддерживать Украину. Подобное не идет на пользу Дональду Трампу. Тем более в свете очень неоднозначной сделки по Ирану, которая то ли есть, то ли нет. Если и там не удастся достичь положительного результата, позиции 47-го президента США могут еще больше пошатнуться. Слова Рубио подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, формат трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией исчерпывает себя. Как и ранее, президент Владимир Зеленский, он выступает за участие в переговорном процессе Объединенной Европы. Последняя готова, но никак не соберется. Сейчас идет мучительный поиск главного спецпредставителя по контактам с Россией. По данным на сегодняшний день, ВОЗ и ныне там. Особого прорыва незаметно. Одновременно с этим напряженность в отношениях Москвы и Старого Света нарастает с каждым днем. Кремль открыто называет европейцев стороной конфликта и делает разные угрожающие заявления. Однако это не мешает странам ЕС вооружаться и оказывать военную поддержку своему украинскому союзнику. Проблема в том, что маховик ожесточения буквально с каждым днем все больше раскручивается. Остановить его или хотя бы затормозить будет крайне непросто. Более того, есть некоторые основания предполагать, что политическая обстановка в США уже начала меняться. Нельзя исключать, что Америка вполне может в той или иной степени вернуться в условный Рамштайн – клуб поддержки Киева. Хотя бы потому, что Дональд Трамп вынужден считаться с общественным мнением и отдаляться от мага-изоляционистов, которые, как видно, находятся нынче в меньшинстве. Впрочем, есть некоторая надежда, что как только наступит ясность с Ираном, в Москву вновь приедут наши старые знакомые Стивен Уитков и Джаред Кушнер, дабы попытаться возродить дух Анкориджа. Надежда эта очень слабая, хотя бы потому, что иранский вопрос так просто не решить, а во-вторых, обсуждать-то особо нечего. На сегодня нет никакого намека на компромисс, зато в повестку дня вернулись разговоры о ядерном апокалипсисе. К слову, ЕС намерен обсудить новый пакет мер давления на Российскую Федерацию. Кстати, с этим у них получается гораздо лучше, чем с выбором переговорщика. Но в любом случае шагом к миру это не назовешь.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Приехали. Калининградцы пожаловались губернатору на исчезновение бензина на АЗС. А летом чем будем заправляться? Неожиданный сюрприз. В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. На фоне трудностей с авиаперелетами проблем добавилось. Стена смерти под запретом. Минприроды России не согласовала строительство скандального отеля на Курской косе. Неужели власти наконец-то расторгнут соглашение с застройщиком? Итак, жители Калининградской области начали сообщать о проблемах с бензином на отдельных заправках. Вопрос волнует многих, поэтому его обсуждение даже перенесли в соцсети губернатора. В свою очередь, в Министерстве инфраструктуры области перебои с поставками подтвердили и заявили, что, мол, топливо продолжает поступать в регион. Однако некоторые компании действительно столкнулись с его дефицитом.
6: Из-за сбоев в поставках некоторые компании испытывают нехватку бензина. Как только топливо доставят, его снова начнут продавать, сообщили представители министерства в комментариях на странице Алексея Беспрозвана.
2: При этом региональные власти утверждают, что проблемы касаются конкретной компании. Но ввиду тревожной тенденции на топливном рынке, такие объяснения мало кого устроили. Тем более, когда на фоне атак БПЛА на МПЗ и сокращения нефтепереработки в целом, на северо-западе начали активно говорить о топливном кризисе и сложностях с поставками. А все потому, что после атак беспилотников за последние недели полностью или частично остановились крупнейшие заводы в европейской части России. Например, в Киришах и Усть-Луге, в Москве, Ярославле, Рязани и Нижнем Новгороде. По оценкам участников рынка, под ударом дронов оказалась почти четверть всей российской нефтепереработки. На фоне этого частные автозаправки жалуются на отсутствие топлива и резкий рост оптовых цен. К тому же, по данным трейдеров, крупные нефтяные компании сейчас в первую очередь снабжают собственные сети автозаправочных станций, поэтому частным почти ничего не достается. В связи с этим эксперты предупреждают, что летом ситуация может ухудшиться. И бензин в Калининградской области не только подорожает, но и станет дефицитом. Как сейчас, например, доступные авиабилеты, которых днем с огнем не найти. И, похоже, к ним еще железнодорожные добавились.
7: В Калининградской области подорожали поезда дальнего следования. Больше всего выросли цены на билеты в скорые фирменные поезда дальнего следования – сразу на 23%. Параллельно на 12% подорожал проезд в скорых нефирменных поездах. На фоне проблем с авиасообщением и дефицита доступных билетов, именно поезда для многих калининградцев остаются главным способом добраться в Большую Россию. Теперь и этот вариант становится все менее доступным. Одновременно в регионе продолжают дорожать и туристические услуги. Так, поездки на Черноморское побережье России и речные круизы выросли в цене почти на 14%, санатории почти на 11%. Подорожало на 10% и проживание в гостиницах, от хостелов до отелей.
2: Но есть и хорошие новости. Министерство природы России отказалось согласовывать строительство скандального отеля в поселке Рыбачьем на Курской косе. В ведомстве объяснили, что основная задача у природного заповедника состоит как раз в его сохранении, а не в хозяйственной или туристической деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, животным и растениям. Также сообщается, что экологическую экспертизу на Курской косе проводил Зоологический институт Российской академии наук. Ученые установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесенных в Красную книгу. Как известно, экологи называют данный проект «стеной смерти» для перелетных птиц, и напомним почему.
8: Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер – гостиницы, апартаменты, спа и другие рекреационные объекты. Больше всего опасений ученых вызывает идея разместить на Курской косе 21-метровое остекленное здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Среди владельцев компании «Спецавтотранс», которая продвигает грандиозное строительство на косе, бизнесмен Василий Тизлорецкий Ришвили, связанный с алкогольным бизнесом в регионе, и Ангелина Шаплова, жена председателя Совета депутатов Гвардейска Эдина Роса Игоря Шаплова.
2: Стоит отметить, что губернатор без прозванных своим волевым решением якобы запретил стройку туристического комплекса на Курской косе. А на самом деле власти до сих пор не расторгли соглашение с застройщиком. Поэтому в Калининграде запустили петицию против строительства на косе апарт-комплекса «Стена смерти», который приведет к гибели сотен тысяч птиц. Сейчас петиция собрала уже более 13 тысяч подписей.
8: Общественность требует расторгнуть соглашение с компанией «Спецавтотранс» и проверить возможную фальсификацию экологических экспертиз по проекту. Несмотря на публичные заявления властей, проект юридически продолжает действовать до 2028 года. Пока соглашение с застройщиком официально не расторгнуто, строительство может начаться в любой момент, подчеркивают калининградские экологи.
2: А между тем попасть на Курскую косу стало проблематично. С 22 мая в Калининграде отменили автобус номер 593 – единственный прямой маршрут из города до поселка Морское. В Министерстве развития инфраструктуры заявили, что рейс закрыли якобы из-за отсутствия пассажиропотока. Чиновники пообещали вернуть маршрут летом, но если только спрос вырастет. Так что теперь добраться до Курской косы из Калининграда можно лишь с пересадкой через Зеленоградск. Оттуда в национальный парк ежедневно ходят 15 рейсов автобуса номер 210. Для калининградцев это стало неприятной новостью. По словам горожан, число рейсов надо, наоборот, увеличивать. А проблема на самом деле не в отсутствии пассажиров, а в неудобном расписании.
9: Как так получается, что из Зеленоградска 15 рейсов идут со стабильной загрузкой, в выходные сидячих мест нет, а из Калининграда якобы нет пассажиров? Из областного центра отправляется всего два рейса – в 9-10 утра и в 15 часов. Это никому не удобно. Первый собирает все пробки на выезде из города, второй привозит людей уже к вечеру. Если автобусы будут ходить в другое время, популярность возрастет, уверена калининградка Юлия.
2: Кстати, власти не только контролируют пассажиропоток и решают, куда и как можно ездить жителям региона, но еще и поставят под контроль уличных музыкантов.
10: В новую редакцию правил благоустройства предлагают включить главу о порядке проведения уличных выступлений в Калининграде. Это значит, что играть на улицах можно будет только по согласованию с администрацией, только в определенных местах и в установленное время. Без разрешения запрещено. Штрафы для нарушителей тоже утвердили. От 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч для организаций. Вступить в силу новые правила должны этим летом. Инициатором закона выступила прокуратура. Там уверены, что уличные артисты создают атмосферу, но все же требуют регулирования. Так что калининградские градоначальники теперь сами решат, где и когда можно петь, играть и танцевать. Неясно пока, как будет согласовываться репертуар.
11: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
12: В Калининграде начались проблемы с бензином. На заправке Роснефти на Советском проспекте 108-95 не было несколько дней подряд. От слова «совсем». Приезжаешь – извините, закончился. Когда будет – не знаем. Что на других заправках? Там тоже перебои с поставками, по полдня пустые колонки. А вот Беспрозванных буквально неделю назад говорил, что дефицит топлива – это фейки и вражеская пропаганда. Это уже какая-то традиция получается. Как только Губер публично заявляет, что чего-то достаточно, тут же оно исчезает. Он либо сам не в курсе, что творится на заправках области, либо знает, но осознанно успокаивает народ. Какой из вариантов хуже – вопрос открытый. Но раз уж и Мининфраструктуры было вынуждено комментировать ситуацию, это значит, проблема реально есть, и ее уже не спрячешь. Кстати, министерские чинуши не стали сильно напрягаться с формулировками. Выдали что-то максимально обтекаемое в стиле «топливо продолжает поступать, но некоторые компании испытывают дефицит». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. То есть бензин вроде везут, но вроде и не довозят. Но я знаю, почему топлива реально нет. Дроны. Видели, сколько МПЗ горело за последний месяц? Рязань горела, Волгоград горел. Половина заводов из-за этого на внеплановом ремонте. А это значит, топливо они сейчас не производят. И проблема, кстати, не только в Калининграде. По всей России в целом горело и продолжает гореть. Но в анклаве это ощущается особенно остро, потому что логистика – это отдельная головная боль. Компании-экспедиторы, которые возят цистерны с топливом, уже почти все под западными санкциями оказались. Литва их не пропускает через свою территорию. Формально там куча причин, типа нарушения правил. Но мы прекрасно понимаем, что это политика. Так что везут теперь морем из Питера на танкерах. А это намного дольше по времени и дороже по деньгам. Танкер идет несколько дней, потом разгрузка, потом развозка по заправкам. А пока он в пути, на АЗ скончается то, что было. Теперь про цены, потому что это больная тема. Литр 95-го сейчас в среднем 58-60 рублей по Калининграду. Вроде не космос. Но знаете, что будет, когда дефицит по-настоящему ударит? Цены полезут вверх. Это элементарная экономика. Меньше товара, значит выше цена. И вот когда 95-й будет по 70-75 за литр, тогда вспомните, что я говорил. Давайте посчитаем, что это значит для вашего кошелька. Обычная машина, условный Солярис или Веста, бак 50-55 литров. Сейчас полный бак – это 3000 рублей. Если цена вырастет до 70 за литр, это уже 3700 за бак. Плюс 700 рублей просто так. А если заправляетесь два раза в неделю, как большинство калининградцев, это плюс 5-6 тысяч рублей в месяц к расходам. 5 тысяч, которые можно было потратить на продукты, на одежду, но нет. Они уйдут на бензин, потому что альтернативы нет. А может перейти на 92-й? Ну, во-первых, не все машины на нем ездят. Особенно новые китайцы, которых полгорода накупило. Во-вторых, 92-й жрет больше топлива, чем 95-й. Вроде экономите 3 рубля на литре, но машина жрет на 15% больше. В итоге экономия нулевая, а то и в минус. Плюс для двигателя это не полезно, если он рассчитан на 95-й. Так что придется покупать, какая бы ни была цена. Теперь конкретно по заправкам. Что где есть, а где нет. И по каким адресам. На Лукойле в разных точках 95-й вроде есть. Пока. Проверял на Ленинском, на